0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

город с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

0: Радио «Мегаполис» — музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 14 минут. Для чего изобрели съедобную батарейку? Выясним на 103.6 FM через 5 минут. А сейчас на Радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом.

0: там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 7 часов 20 минут, за окном плюс 14, на 103.6 FM, Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.
1: Love is the strangest thing. Just when you think

0: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре 24 сентября. За какие заслуги королева Великобритании Елизавета II однажды наградила орденом Британской империи российского актера Катя Григорьева, расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, какая ситуация сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 4 балла. Самые крупные скопления транспорта на Земице от Зубчининского шоссе до эстакады через железную дорогу, на Ракитовском шоссе от ИЗС до проспекта Карла Маркса, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Новосадовой от Потапова до Глазной больницы, а еще на Московском шоссе от Николая Панова до Луначарского.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7.49 на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Иванов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
4: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: сейчас плюс 16 градусов, днем до 25-27 и без осадков. На радио «Мегаполис новости» Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Бюджет Самары потерял 1 200 000 000 рублей. Финансирование отозвали областные власти. Деньги предназначались в том числе на социальные цели. Так, 1/3 000 000 000 рублей не пойдут на квартиры детям-сиротам. Еще 550 миллионов сняли с программы сокращения аварийного жилого фонда. Урезали и другие статьи. На отлов и содержание бездомных собак не выделят 18 миллионов рублей, 60 миллионов не направят на оснащение метро видеокамерами. Кроме того, 353 миллиона рублей перераспределят из статей на школьное питание, доплаты воспитателям и капремонт социальных объектов. Житель Самарской области отсудил деньги у авиакомпании «Райра». Причиной стала задержка рейса. Из-за опоздания пассажир не успел на стыковочный рейс «Иркутск-Самара». Ему пришлось покупать новые билеты. Авиаперевозчик частично возместил расходы, но возражал против полного удовлетворения иска. Компания ссылалась на то, что билеты покупал работодатель пассажира. Мировой суд в Жигулевске частично поддержал истца. С авиакомпанией взыскали 15 тысяч рублей убытков, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда, штраф и судебный. Расходы. С 28 сентября меняется расписание теплоходов из Самары. Это касается маршрутов Виновку и Зольная. До 4 октября суда в Виновку будут отправляться в 8:15 утра и в 6 часов вечера. В Зольное рейсы пойдут по новому графику. По будням отправление в 7:45 утра, по пятницам, субботам и воскресеньям в 8:30 утра. Изменения вводит Самарское речное пассажирское предприятие. До конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. Температура воздуха сегодня составит плюс 23-28 градусов, в пятницу до плюс 27. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Один постоялец в российском отеле по системе «Все включено» съедает в день почти полкило мяса и выпивает почти литр алкоголя, рассказали агентству РИА в Ассоциации туроператоров России. Также в среднем он употребляет порядка 780 граммов овощей, четверть килограмма фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов. В среднем турист выпивает 2 чашки кофе. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Тольяттинцы отличились первыми на 5-й минуте. После броска Артема Карпова шайба стала для 21-летнего защитника дебютной в лиге. Затем тольяттинцы пропустили от хозяев 6 шайб подряд. Третий период закончился со счетом 2-1 в пользу «Лады». Итоговый счет 7-3 – победа «Нефтехимика», который с 11 очками поднялся на вторую позицию в Восточной конференции. «Лада» проиграла 7-й из 8 проведенных матчей в сезоне и с 5 очками идет 10-й в таблице Запада. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ясно будет, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 11 минут 9 в Самаре, радио Мегаполис 103.6 FM, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра четверга на календаре 24 сентября. За окном сейчас плюс 16 градусов, днем до 27 обещают и без осадков. С чем сталкиваются владельцы ресторанов в разных точках нашей планеты, узнаем на 103.6 FM минут через 10.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Сильнее всего на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора. И на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8:20. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
4: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
6: Альт-профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Какую обещают погоду?
8: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
7: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
8: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Бодрого утра вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис. Самаре половина девятого, плюс 17 сейчас за окном. О погоде на сегодня подробно через минуту расскажу. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Бюджет Самары потерял порядка 1 200 000 000 рублей. Финансирование отозвали областные власти. Деньги предназначались в том числе на социальные цели. Так, 1/3 000 000 рублей не пойдет на квартиры детям-сиротам. Еще 550 миллионов сняли с программы сокращения аварийного жилфонда. В следующем году в Самарской области вырастет плата за техосмотр транспорта. В среднем на 5,5%. Проект приказа подготовил Комитет тарифного регулирования. Для легковых авто стоимость ТО поднимется на 67 рублей до 1268 рублей. Сегодня утром на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Ее причиной станет поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры на Солнце. Пик возмущений прогнозируется до 10 утра по самарскому времени. Полностью магнитосфера должна вернуться к спокойному состоянию в начале следующей недели. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 7-3.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, сегодня четверг, 24 сентября. Какая известнейшая сегодня во всем мире корпорация была основана именно в этот день, в 1948 году, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». Затруднено сейчас движение в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружена пробка больше, чем на 15 минут на Нововокзальной, от Фадеева до Нагорной. Заторы в пределах 10 минут на Новосадовой, от ЦСКА Армении до Глазной больницы, на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой и на Московском шоссе 4-го проезда до Потапова.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 72-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 73-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 18, днем ожидается до 25-27 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отопление в Самаре дадут не раньше 1 октября. Об этом сообщил мэр Иван Носков. К отопительному сезону готовы 98% соцучреждений города. Паспорта готовности многоквартирных домов сейчас проверяет госжилинспекция. Запуск тепла пройдет по стандартной схеме. Сначала батареи включат в школах, детсадах, больницах, затем в многоквартирных домах. По Тольятти точной даты старта отопительного сезона пока не объявили, но не исключено, что город войдет по самарскому графику. Уход главы Кировского района Игоря Рудакова не связан с итогами выборов, так заявили в мэрии Самары. Рудаков был снят с должности накануне без объяснения причин. Жители предположили, что отставка связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». Чиновники опровергли эту версию. Рудаков проработал в должности более 10 лет, при нем в Кировском районе возродили озеро в парке металлургов, вместо старых гаражей стали появляться новые детские площадки, активно велась борьба с незаконными ларьками. Массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты россиянами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ началась в России. ПНС планирует до 10 октября направить гражданам 70 миллионов таких уведомлений.

0: уведомлений на общую сумму в 453 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Тем, у кого есть подтвержденная учетная запись на госуслугах, уведомление придет туда автоматически. Зарегистрированные пользователи найдут его в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Остальным налоговые уведомления отправят заказным письмом по почте. Оплатить начисленный налог нужно до 1 декабря. Вратарь Нью-Йорк Айлендерс самарец Семен Варламов совершил впечатляющее возвращение на лед после почти двухлетнего перерыва, вызванного серьезной травмой нижней части тела. Хоккеисту потребовались две операции по замене коленного сустава, и возвращение в большой спорт многие эксперты считали маловероятным. Перед стартом нового сезона его вернули в основной состав Айлендерс. Дебютным матчем после долгого перерыва стал предсезонный поединок против Рейнджерс. Варламов вышел на замену при отставании в 3 шайбы, отразил все 10 бросков и помог команде выиграть со счетом 4-3. Сам голкипер отметил, что чувствует себя хорошо и готов к полноценным нагрузкам. Возвращение Варламова вызвало большой резонанс в американском хоккейном сообществе и восторг среди болельщиков. Пресс-служба НХЛ даже посвятила этому отдельный пост. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки.
1: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет малооблачно, без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам утра желаю. На календаре четверг, 24 сентября. За окном сейчас солнечно и плюс 18. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Разыгрываем мы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание. Большинство считают это устаревшим. Но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. Повторю, большинство считают это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. О чем речь, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, желаю удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас ситуация на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов они загружены. Движение затруднено. Крупнее всего пробки на улице Аврора от Марис Тереза до Московского шоссе. Там можно потерять примерно полчаса. На проспекте Кирова 10-минутная пробка от Старозагора до Черемшанской. На Алматинской тоже минут 8-10 потерять можно от Старозагора до Черемшанской. На Красноармейской затор минут на 6-7 от Галактионовской до Гибалова.
6: Радио «Мегаполис». Самара. 103.6 FM.

0: 9.15. Самарин, радио Мегаполис. Мы уже начали разгадывать с вами невероятный вопрос. Большинство считают это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. О чем идет речь? 25-070-21. Звоните, прилагайте версии. Удачи. Доброе утро. Вы что думаете?
1: Доброе утро. Предполагаю, что это утренняя зарядка или пробежка.
0: Утренняя зарядка или пробежка. Наверняка это тоже помогает уменьшать стресс. Может быть, даже на больший процент, нежели то, что прячется у нас в невероятном вопросе. Спасибо за хороший вариант, но пока что мимо. Доброе утро. Вы что скажете?
2: Доброе утро, Дмитрий. Думаю, поцелуй.
0: Поцелуй. Безусловно, тоже благоприятный эффект у этого процесса.
2: Вроде но говорим мы не о поцелуе. Стресс снижает однозначно.
0: Да, но загадано, что другое вот в этом дело. Продолжаем искать. Спасибо вам. Хорошего дня. Доброе утро. Вы что предложите?
3: Доброе утро. Может быть, это смех?
0: И не о смехе речь. Он, конечно, тоже способствует уменьшению стресса. Но говорим мы не о смехе. Спасибо. Доброе утро. Послушаем вас.
4: Доброе утро. Может быть, травки какие-то?
0: Еще раз?
4: Принимать какие-то травки, настои.
0: Какие-то травки. Ага. Другое что-то у нас имеется в виду. Пока что все далеко. Спасибо. Отличного дня вам. Ну, последний вариант хоть как-то можно связать с первой частью нашего сегодняшнего невероятного вопроса. Она такая. Большинство считают это устаревшим. Но это может каждый день уменьшать стресс на 20%, согласно недавнему исследованию. О чем идет речь? 25-070-21. Звоните, предлагайте версии. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы. Ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы. Возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможно, неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
6: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: 9.24 в Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, разгадываем невероятный вопрос. Большинство считают это устаревшим, но при этом это может каждый день уменьшать стресс на 20%. У тех, у кого это есть. О чем идет речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, что скажете вы нам?
1: Доброе утро, Дмитрий. Мне кажется, это простое чтение.
0: Чтение. Вариант хороший и подходит по описанию, но загадали мы что-то другое. Спасибо, отличного дня. Впрочем, не думаю, что прям-таки вот большинство считают чтение устаревшим. Доброе утро, вы что предложите?
2: Утро. Может быть, зеленый чай?
0: Это не пьют, это не напиток. Спасибо, подумаем. Доброе утро, вы что скажете?
3: Доброе утро. Прогулки по природе, походы в лес.
0: Почему устаревшим? То есть прогулки устарели, по мнению большинства, что ли? Другое что-то имеется в виду. Спасибо, пока что холодно. Доброе утро. Какое предположение у вас?
4: Доброе утро, Дмитрий. А может быть, это спиннер?
0: Спиннер. Вы правы в том, что речь действительно о каком-то предмете, который большинство считают устаревшим, но при этом, согласно недавнему исследованию, может этот предмет каждый день уменьшает стресс на 20%. Но речь не о спиннере. Спасибо, подумаем. Немножечко помогу. Вот этот предмет, о котором речь в сегодняшнем невероятном вопросе, он связан с домашней обстановкой. Большинство считают этот предмет устаревшим, но он может каждый день уменьшать стресс на 20%. О чем же речь? 25-07-021. Звоните, делитесь предположениями. Удачи, а сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Какую обещают погоду?
7: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
6: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
7: Бронируем на мастрюки.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио.

0: 9:32 в Самаре на радио «Мегаполис» продолжается невероятный вопрос, он довольно интересный. Большинство считают этот предмет устаревшим, но, как оказалось, он может каждый день уменьшать стресс на 20%. А еще мы выяснили, что связан этот предмет с домашней обстановкой. О чем же речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, ваша версия.
1: Доброе утро. Пленка пузырьковая, может, где-то щелки.
0: Версия прекрасная, но не кажется мне, что это как-то вот устарело.
1: Кубик Рубика.
0: Вот это хорошо. Но речь о предмете, который гораздо крупнее и другой функцион имеет. Спасибо. Доброе утро, слушаю вас.
2: Может быть, свечи дома зажигать?
0: Неплохо. Вариант отличный, но речь не о свечах. Спасибо. Доброе утро, что предложите вы нам?
3: Алло, доброе утро. Может быть, это что-то вроде йо-йо?
0: Йо-йо. Вот не игрушка все-таки, а другая функциональность этого предмета, о котором мы говорим. И вам того же. Благодарю.
3: Хорошего дня. До свидания.
0: Доброе утро. Послушаем вас, пожалуйста.
1: Может быть, тогда часы с кукушкой?
0: Часы с кукушкой помогают кукушкой не поехать, да? Но речь о другом.
1: Часы, да. Спасибо.
0: Доброе утро. Вы что скажете нам?
4: Дмитрий, доброе утро. Судя по вашей подсказке, это камин или что-то связанное с огнем? Печь, камин?
0: Слушайте, с камином вот этот предмет сочетается отлично в моем представлении. Ну и в представлении, думаю, многих. То есть вот если есть камин, а еще и вот этот предмет, то, наверное, процентов на 80.
4: Бытовой какой-то обогреватель или батарея. Но то, что
0: я говорю, тепло. То, что дополняет. Получается, и камин, и обогреватель – все-таки предметы с одной и той же функцией. А вот у нас речь о том, что может дополнить эту картинку. Камин, вот это, и вы.
4: Да, наверное, какой-то цвет, бра, старшер, там, ну, какой-то...
0: Это не осветительный прибор. Спасибо за ваш прекрасный вариант. Он, мне кажется, многих наведет на правильный ответ. Возможно, даже вас. Удачи вам. 25-07-021. Звоните, если догадались, о каком предмете может идти речь. Удачи вам. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
5: Здравствуйте. Отопление в Самаре дадут не раньше 1 октября. Об этом сообщил мэр Иван Носков. К отопительному сезону готовы 98% соцучреждений города. Паспорта готовности многоквартирных домов сейчас проверяет госжилинспекция. По Тольятти точной даты старта отопительного сезона пока не объявляли. Не исключено, что город пойдет по самарскому графику. Самарская таможня ищет поставщиков бензина и дизеля. На закупку выделено 10,5 миллионов рублей. Топливо будут реализовывать по картам до 31 августа 2027 года. В контракте прописано освобождение от ответственности при форс-мажоре. Торги назначены на 2 октября. До конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. В ближайшие пару дней ожидается выше плюс 25. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты россиянами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ началась в России. ФНС планирует до 10 октября направить гражданам 70 миллионов таких уведомлений. Оплатить начисленную сумму нужно до 1 декабря.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 9.43. Пока что не прозвучал правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Большинство считают этот предмет устаревшим. Но он может каждый день уменьшать стресс на 20%. Связан он с домашней обстановкой. И, как мне кажется, этот предмет замечательно сочетается с камином, например. О чем же речь? Думаю, многие догадались. 25-07-0-21. Послушаем варианты, которые принимаю по этому номеру. Доброе утро. Что вы скажете?
1: Здравствуйте. Это кресло-качалка. Сидеть в кресле-качалке.
0: Перед камином, да, особенно хорошо было бы. Тогда стресс, наверное, даже и не затронет вас. Большинство считают кресло-качалку устаревшим, но при этом, согласно свежему исследованию, именно кресло-качалка может уменьшать стресс на 20% ежедневно. Вы молодец, внимательно слушали и поняли, о чем речь в сегодняшнем невероятном вопросе. Как зовут вас?
1: Владимир.
0: Владимир, блестяще. Поздравляю, получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря своей догадливости.
1: Спасибо. Я Владимир, поселка городского типа Безенчук, с улицы Куйбышева, 10. Разгадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Как там в Безенчуке? Хороший прием «Мегаполиса»?
1: Отличный. Частенько слушаю ваше радио. Приятный.
0: Прекрасно. Музыка, это очень радостно слышать. Отличного вам дня, Владимир.
1: Взаимно, спасибо.
0: Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» задам завтра утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
2: Реклама. Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19.00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на дорогах Самары. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены, значит, есть местами затруднения. Вот самые серьезные: на проспекте Масленникова пробка минут на 8-10 от Новосадовой до Московского шоссе. На Московском можно потерять также минут 8-10 на участке от Николая Панова до 4-го проезда. Да, еще один участок проспекта Масленникова загружен от Московского шоссе до Мичурина. Минут на 5 можно задержаться. На улице Авроры тоже затор минут на 5-6 от Партизанской до Гагарина.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103,6.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 49 минут в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Ливанов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Самаре 9 часов 57 минут. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей, прогноз погоды, а через минуту послушаем музыку, понятную без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10:01. На улице сейчас ясно и плюс 19, днем до 25-27 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в новогодние праздники, а при активации отдельных штаммов возможен уже в последней декаде декабря. К этому времени важно успеть пройти вакцинацию и сформировать иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что прививка остается одной из самых надежных мер профилактики. Напомню, заболеваемость ОРВИ в Самарской области выросла на четверть к прошлой неделе. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили АЗС ограничить наценку на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Необходимость мер связана с топливным кризисом. На отдельных заправках бензин стоит свыше 120 рублей за литр. Это выше средней цены примерно на 50%. В следующем году в Самарской области вырастет плата за техосмотр транспорта. В среднем на 5,5%. Проект приказа подготовил Комитет тарифного регулирования. Для легковых авто стоимость ТО поднимется на 67 рублей до 1268 рублей. Для грузовиков до 3,5 тонн на 73 рубля до 1387 рублей. Больше грузы, тяжелее 12 тонн, заплатят 2730 рублей. Рост на 145 рублей. Владельцам автобусов на 8 и более пассажиров техосмотр обойдется в 2623 рубля вместо 2500. Мототранспортные средства пройдут ТО за 444 рубля вместо прежних 420. До конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной опасности желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. Температура воздуха сегодня составит от 23 до 28 градусов, в пятницу до плюс 27. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с проблемными клиентами. С такой инициативой выступило национальное фитнес-сообщество. Право на отказ в услугах предлагают давать при агрессии, воровстве, незаконной съемке или проведении платных тренировок без разрешения клуба. По оценкам отрасли, сложности возникают примерно с 1% посетителей. При расторжении договора клуб должен вернуть деньги за неиспользованный срок абонемента.

0: Также предлагается запрещать нарушителю покупать новый абонемент в течение года, сообщает «Коммерсант». Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ясно будет, осадков не предвидится. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио Мегаполис. Самаре 10 часов 11 минут на 103.6 FM. Мы прямо сейчас узнаем, с какой проблемой столкнулись в США корейские автопроизводители.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Kia Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы, но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна.
5: Да.
1: Хотите выгодные цены.
5: Да.
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мега.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Хорошего вам утра четверга на календаре 24 сентября. За окном сейчас плюс 19 градусов. Днем обещают нам жару до 27 и без осадков. На Сатрии 6 FM с нами прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
4: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис. This is

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре половина 11-го, за окном плюс 20. Подробный прогноз погоды на сегодняшний четверг через минуту на 103.6 FM. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в новогодние праздники. Возможно, уже в первой декаде декабря. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, к этому времени важно успеть пройти вакцинацию и сформировать иммунитет. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили АЗС ограничить наценку на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Телеграм-канал самарского губернатора сменил формат. Площадка Федорищев официально переименована в оперштаб «Самарская область» и теперь служит для экстренных оповещений и важной информации от регионального правительства. Хоккейный вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» самарец Семен Варламов, перенесший две операции на колени, вернулся в основу клуба после 2 лет отсутствия. В предсезонном матче против «Рейнджерс» он вышел на замену и отразил все 10 бросков и помог команде выиграть 4-3.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно будет, осадков не обещают нам. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегафон».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре 10 часов 47 минут. На 103.6 FM к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 1972-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 1973-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Хонда» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: Группа «Градусы» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина двенадцатого, в продолжение часа на 103.6 FM. Также музыка нон-стоп в ближайшие 10 минут. Оливия Адамс сразу после прогноза погоды с суперхитом «Full Nuance». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с проблемными клиентами. С такой инициативой выступило национальное фитнес-сообщество. Право на отказ в услугах предлагают давать при агрессии, воровстве, незаконной съемке или проведении платных тренировок без разрешения клуба, передает «Коммерсант». Трагически погибший при восхождении на гору Дыхтау 30-летний тольяттинец был опытным альпинистом-проводником. Он более сотни раз покорял Эльбрус, сообщает «Комсомолка». Начата доследственная проверка. Уход главы Кировского района Игоря Рудакова не связан с итогами выборов. Так заявили в мэрии Самары. Рудаков был снят с должности накануне без объяснения причин. Жители предположили, что отставка связана с победой в районе кандидата от КПРФ, а не от «Единой России». Чиновники опровергли эту версию. Пятью самыми любимыми брендами россиян стали «Озон», «Яндекс», «Сбер», «Самсунг» и «Адидас». Всего в рейтинге Национального агентства финансовых исследований представлены 50 брендов, чаще всего связанных с товарами повседневного спроса и ритейлом.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет ясно, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Армин Ван Бюрен и Шерон Донадл на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Дальше на 103.6 FM подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы послушаем от Матрески Лауру Паузини «It's Not Goodbye», «Lemon Tree» от группы «Fool's Garden» и «Сандро».
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Пол Маккартни на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. 12.33 в Самаре. В продолжении часа на 103.6 FM. Примерно 10 минут любимой музыки без остановок. Оливия Дин на очереди. Ее суперхит «So Easy». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Из России в Южную Корею могут вернуться прямые авиарейсы. В Korean Air готовы обсуждать возобновление полетов. Москва и Сеул уже проводят технические консультации по восстановлению воздушного сообщения. В Куйбышевском районе Самары ввели режим повышенной готовности. Причиной стала атака беспилотников на местный НПЗ, которая произошла во вторник. Из-за налета пострадали жилые дома, соцобъекты, магазины и производства. В Самарской области в оборот вернули более 770 гектаров сельхозземель в Алексеевском и Борском районах. Ранее участки заросли сорняками и кустарниками, но после предупреждений Россельхознадзора сельхозпредприятие расчистило и вспахало землю. М-Видео решила продавать в магазинах сети не только электронику и бытовую технику, но и одежду, косметику, а также товары повседневного спроса. Первый такой магазин откроется через несколько недель, сообщили изданию Shoppers в фэшн-дирекции маркетплейса.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В пятницу, 25 сентября, в Самаре ясно будет, без осадков. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа Джоверкилл на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут мы будем слушать с вами песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Dangerous, еще раньше Майкл Джексон и баллада Элтона Джона Sacrifice.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: граждан.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Дэвид Гетта и Сэм Мартин в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, затем прогноз погоды на завтра, а потом послушаем 5 песен о любви. Среди них свежий суперхит группы One Republic «Need Your Love». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через пару минут на «Радио Мегаполис» мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм, всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
9: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
10: Для зрителей старше 6 лет.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Госдуме захотели выдавать школьникам сертификаты на продукты. Таким образом, поддерживать семьи летом предложили в партии ЛДПР, пишет агентство РИА. По задумке властей, в летние месяцы родителям будут давать продуктовые сертификаты. Их размер будет зависеть от стоимости школьного питания в конкретном регионе. Потратить ваучер можно будет только на определенные продукты. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в новогодние праздники, а при активизации отдельных штаммов возможен уже в последней декаде декабря. К этому времени важно успеть пройти вакцинацию и сформировать иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что прививка остается одной из самых надежных мер профилактики. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили АЗС ограничить наценку на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Необходимость мер связана с топливным кризисом. На отдельных самарских заправках бензин стоит свыше 120 рублей за литр. Это выше средней цены на топливо примерно на 50%. Отопление в Самаре дадут не раньше 1 октября. Об этом сообщил мэр Иван Носков. К отопительному сезону готовы 98% соцучреждений города. Паспорта готовности многоквартирных домов сейчас проверяет госжилинспекция. Запуск тепла пройдет по стандартной схеме. Сначала батареи включат в школах, детсадах и больницах, затем в многоквартирных домах. По Тольятти точной даты старта отопительного сезона пока не объявили. Не исключено, что город пойдет по самарскому графику. Между тем, до конца сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Класс опасности 4, уровень погодной угрозы желтый. Осадков синоптики не ждут до 29 сентября. Температура воздуха сегодня составит плюс 23-28 градусов, в пятницу до плюс 27. Пребывание в лесах по-прежнему запрещено. Мошенники начали предлагать россиянам компенсацию за интернет. Как рассказали в МВД, аферисты звонят из социального фонда или налоговой и обещают вернуть часть денег за оплату связи. Для оформления якобы положенной выплаты они просят назвать код из СМС или подтвердить данные через госуслуги. В МВД напомнили, что автоматических компенсаций за домашний интернет и личную технику в России не существует. Подозрительный разговор в полиции рекомендуют сразу прекратить. Хоккейная «Лада» крупно уступила «Нефтехимику» в выездном матче чемпионата КХЛ. Тольяттинцы отличились первыми на 5-й минуте встречи после броска Артема Карпова. Шайба стала для 21-летнего защитника дебютной в лиге. Затем тольяттинцы пропустили от хозяев 6 шайб подряд. Третий период закончился со счетом 2-1 в пользу «Лады». Итоговый счет 7-3. Победа «Нефтехимика». «Лада» проиграла 7-й из 8 проведенных матчей в сезоне и с 5 очками идет 10-й в таблице Западной конференции. Доллар на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу 25 сентября в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: там и теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: «23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 25 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. До 15 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
1: Реклама.
2: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
1: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 25 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До 15 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. До плюс 15 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы

0: по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
1: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегафон».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

ясности, когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу, 25 сентября, будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 25 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. До 15 градусов тепла ближайшей ночью. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: tie my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Фии – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Фии обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня фии. Исторически у фей не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир фей тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар фей можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия фей мгновенно рассеется. В честь фии назван маскировочный костюм шотландских снайперов Гилли Сьют. Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В пятницу 25 сентября будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем в Самаре плюс 24-26 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 206 тысяч! 206 тысяч!
6: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
7: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно и без осадков, ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
6: Какую обещают погоду?
7: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
6: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
7: Бронируем на mastryuki.ru.
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 25 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливый вопрос окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей и понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 25 сентября, в Самаре будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Закон 63.ру.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливый вопрос окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги. Вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей и понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

радио «Мегаполис».

я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.